игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето. Турецкий вайб». Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
3: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Моран.
1: Много музыки. Много музыки.
0: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
7: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: воздуха до плюс 31 градуса.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтов, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем, мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
9: «Лаврадио».

0: Радио.
1: У нас в гостях Тима Белорусских, и прямо сейчас наша классическая нами любимая рубрика
2: «Первый поцелуй».
3: Я помню как раз-таки, когда у меня не произошел первый поцелуй, как я шел, и меня друг прям сильно настраивал, говорит, эта девчонка, ты ей нравишься, все, просто вот ее поцелуй. Я помню, мы 3 часа гуляли по парку, и я прям все 3 часа думал о том, как я это сделаю, и в конце обнял ее, и все. Потом мне понадобилось дать еще какое-то время, потом, да, это произошло.
1: Просто если 5-й час уже с вами гуляет Тима Белорусский в парке, вполне возможно, пора сделать первый шаг и уже наконец-то поцеловать его.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Горском цирке». Большое ледовое шоу «Цирк на льду».

0: стройные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
5: Лаврадио.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
4: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Тимофеев Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
4: Реклама.
5: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков. Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
8: Лаврадио.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. А в The Love Radio летний сезон.
2: Начинаем это утро вместе с тобой, Кирилл Данилов. Здесь ближайшие 4 часа буду тебя будить, делиться последними новостями и своими наблюдениями. Потому что пришлось мне последние пару дней покататься на электросамокатах. Обычно просто люблю ходить, но вот здесь нужно было максимально быстро добираться, и я прям чувствовал себя виноватым, потому что обычно я тот человек, который едет куда-то, и мимо него проносится, и я вот смотрю вслед и говорю, ага, да, вот хотя... еще бы метр вправо, и все, и хана бы мне, и сломал бы меня, и мне вот теперь вина, я думаю, что эти люди думают точно так же, но с другой стороны, я открыл для себя колесное братство, потому что когда ты пересекаешься с другими людьми на электросамокатах, у вас есть какая-то определенная этика, у вас есть клуб по интересам, и люди на велосипедах тоже себя чтят, потому что ты едешь, узкая дорожка, приостановились, один другого пропустил, кивнули, поехали дальше, у вас прям закрытый клуб, какой-то билетик. Все равно приятно ощущать себя частью чего-то закрытого, а еще и тем более, что не всем нравится. Ну, такие смешанные чувства получились. Будить вас буду своей музыкой через несколько треков, это наш Morning Routine, потом послушаем, что звезды на сегодня нам несут, и также разберемся, что звезды реальные вытворяют. Ну, откроет этот час Кугель, Email, Angelo, Alternate, Moving to the Sun. Всем доброе утро, давайте просыпаться.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

грузит нас своей волной, но я переключаюсь на волну личную, мою. Треки, которые будили сегодня меня, попробуют разбудить и вас и добавятся в ваши плейлисты. Это наш Morning Routine. И начинаем мы сегодня с классики 2003 года выпуска Outkast и Hey Ya, когда-то культовый сингл в 2003 году. Outkast вообще хип-хоп-дуэт из двух людей, но там этот трек исполняется именно одним, Andre 3000. Также там есть Big Boy, Antoine Patton, но здесь его вы не услышите. Что рассказывать? Давайте просто покачаем.

как фотографии с полароида. Вот такая отсылка. Время 2003 год, я говорю, вообще сам трек про пары, которые остаются вместе из-за привычки или страха одиночества. А все равно, казалось бы, пора бы разойтись. Все про отношения. Везде, какой бы ни был трек, всегда о любви говорится. Ну и дальше, экспериментально вам поставлю то, что я люблю невероятно слушать. И это «To Hollis Cliché». Трек, который объединяет в себе вроде как мрачный поп-панк, залетает туда элементы какого-то темного рейва с приятной легкой ностальгией. Тоже про отношения, тоже о том, как могло бы что-то быть, но так и не случилось.

0: Как обычно, после 7:10 здесь, в эфире Love Radio, я ставлю свои треки по утрам, которые должны взлетать в ваши плейлисты и будить. Возвращаемся завтра в это же время, чтобы забрать себе еще пару треков в плейлист.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Calvin Harris и Jazzy Satisfied. Предваряет наше космическое путешествие. Сейчас разберемся, что звезды прописали на сегодняшний день.
1: 3, 2, 1. Стартрек.
0: Внимание, внимание всем знаком. Огласит сегодняшнее предсказание.
2: Овны.
0: Финансовые вопросы решатся в вашу пользу.
2: Фух. Тельцы.
0: Удачный день для крупных приобретений.
2: Близнецы.
0: Ваше природное обаяние поможет легко расположить к себе любого собеседника.
2: Раки.
0: Вы получите неожиданную и очень теплую поддержку.
2: Львы.
0: Вы окажетесь в центре внимания.
2: Девы.
0: Присмотритесь к окружающим. Возможно, кто-то из них в вас влюблен.
2: Весы.
0: Вы будете чувствовать себя в безопасности весь день.
2: Скорпионы.
0: Смело беритесь за сложные задачи.
2: Стрельцы.
0: День будет наполнен радостными встречами и яркими эмоциями.
2: Козероги.
0: Руководство по достоинству оценит ваше трудолюбие.
2: Водолеи.
0: Спонтанная встреча с друзьями принесет много отличных идей.
2: Рыбы.
0: Прекрасный день для романтического свидания.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Ему должен только выходить, или вот-вот только вышел, но Ариана Гранде действительные проблемы, ведь она подала в суд на неустановленных лиц, обвинив их в намеренном вторжении в частную жизнь и краже конфиденциальных материалов. Речь идет о хакерах, которые сливали не вышедшие треки, материалы со съемок, взламывали фотографов и видеографов, и музыкальных продюсеров, которые работают с Арианной, и скидывали все это куда-то в СМИ, продавали за большие деньги. Единственная проблема, если ты хакер, и на тебя можно подать в суд, кажется, ты плохой хакер. Иначе, как и указано на неустановленных лиц, это, конечно, чисто акт протеста. В первую очередь, потому что ты приходишь в суд и говоришь: «Я подаю в суд на интернет. Там что-то, кто-то сидит, сливает мои треки». Так что вполне себе самое время переходить на аналоговую работу в эпоху сливов, если ты хочешь, чтобы твоя работа была в максимальной безопасности. Работаем только на аналоговых проигрывателях и только лишь записываем сразу же все, что записали на винил, вообще не храня нигде в интернете. Тогда хакерам придется стать уже не хакерами, а реальными взломщиками и ворами. В общем, желаем Ариане найти тех самых хакеров, распечатать их, завести в зал суда, не виртуального, ни уже вернуть и восстановить справедливость.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。

0: Юля у нас в эфире, а мы отправляемся в Южную Корею, где набирает популярность гадание на картах Таро для домашних питомцев. Теперь вашу кошку или собаку можно сводить к тарологу на специальную колоду. В местной компании разработали специальную колоду для домашних животных. По словам владельцы, хозяева животных часто становятся постоянными клиентами. Они возвращаются, потому что как только начинаешь интересоваться, о чем думает твоя собака, то пора бы провериться, ну или невозможно остановиться, что и сказала, собственно, владелица. Как происходит гадание? Действительно, видимо, собака или кошка своей лапкой мягкой вытягивает какую-то карту и узнает свое будущее. Казалось бы, для собаки и кошки это должен быть сильный когнитивный диссонанс. Представляете, вот в моменте что обычно для собаки означает выезд из дома? Ветеринарка. И вот ты сидишь, трясешься, забиваешься в углам, думаешь, что же сейчас будет. Открывается дверка, сидит женщина, говорит, тяните карту. Окей, хорошо. И в целом, наверное, для психики собаки это нормально, потому что она теперь знает, что для нее выезд из дома это лотерея. 50 на 50. Либо будут колоть уколы, либо придется тянуть карту. С другой стороны, явно, как и у людей, должны быть какие-то животные скептики, которые, видя карту Таро, вот ты ее выпускаешь из бокса, они начинают сразу... Ужасно!
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: вас Heal My Heart в эфире Love Radio. Ну а для двух слушателей Love Radio это лето точно стало особенным. Имею в виду, конечно же, победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето». Не скоро совсем они отправятся в Грецию и Италию. Но есть, конечно, 3 месяца в лете, значит, 3 страны должны закрыть мы. Наших победителей ждут морские круизы из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». И для 3-го счастливчика мы запустили финальный этап нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». И нужно внимательно слушать эфир, а сказочное путешествие может стать конкретно твоим, если вдруг ты первым дозвонишься после особенного сигнала от диджея, и в моменте ты поймешь, что это он. Это не сигнал, здесь пока не нужно дозваниваться. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Внимательно следи за эфиром.
1: Реклама.
2: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириной.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Поездки в такси станут доступнее для одной категории населения. Ученые открыли новое свойство памяти человека. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минтрансе подготовили изменения в закон о такси и планируют уменьшить стоимость поездок для семей с детьми. Многодетные в Уфе в рамках пилотного проекта с начала года получают скидку 30%. Если эксперимент окажется успешным, власти введут меру поддержки и в других регионах нашей страны. Проверка наличия ОСАГО по камерам на дорогах нашей страны полноценно заработает осенью. Как отметили во Всероссийском союзе страховщиков, камеры смогут фиксировать не только российские полисы, но и международные договоры, так называемые «синие карты». Ранее также стало известно о возможном повышении до 3000 рублей первоначального штрафа за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Питер Динклейдж и Дженнифер Энистон отметятся в праздничной комедии под названием «Непослушная». По сюжету главная героиня должна найти Санта-Клауса и убедить его дать показания на слушаниях по разводу. Это поможет матери получить опеку над сыном от бывшего супруга-абьюзера. Картина по планам должна выйти в ноябре следующего года. Дакота Джонсон стала Мэрилин Монро. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Рабочая память не просто теряет информацию во время отвлечения от труда, но и быстро меняет приоритеты. Как выяснили иностранные ученые, при появлении отвлекающих факторов, например, новых уведомлений в телефоне, мозг начинает менять значимость данных. По словам специалистов, память – это динамичная система, которая постоянно оценивает, какая информация наиболее важна в конкретный момент. И это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся с тобой ровно через час. Классного тебе дня. Оставайся с нами.
3: Всем доброе утро. Я надеюсь, вы сейчас не на работе, потому что этим голосом я только что сменил ваши приоритеты. Скорее всего, работа вас больше не интересует. Почему так устроен наш мозг? Давайте спросим у ученых. Они все разобрали.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Рабочая память, говорят, не просто теряет информацию во время отвлечения от труда, но и быстро меняет приоритеты. То есть, если вам прилетело какое-то неожиданное уведомление, вы сразу нырнули в это уведомление, а работа осталась где-то там позади, и чтобы обратно вернуться, нужно еще раз перенастраиваться. Так что отвернули телефончик экраном вниз, закрыли рабочую почту, потому что она отвлекает, конечно же, от других рабочих задач, а то тут бац, и сбили. И какой-то нужен аквариум определенный, нужно купол поставить или палатку, шторки повесить, чтобы коллеги тоже не отвлекали, а то ведь придут и КПД твой понизят, а это нехорошо. Продолжать мы будем вместе с Анотером и Talk to You, и через пару песен пообщаемся в нашем форуме, поэтому никуда не переключайся, Кирилл Данилов с тобой еще 3 часа, это утреннее шоу «Красавцы Love Radio».
0: Спонсор рубрики «АО Суточно».

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Зиверт и ее газ в эфире Love Radio.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: А мы переходим к теме нашего обсуждения. Сегодня в форуме про дружбу решили с вами поговорить. Бывает такое, что собрались у себя на квартире. Конечно, это большой стресс всегда для хозяина квартиры. Непонятно, что будет происходить. Но ладно, все-таки пустил этих друзей в свою квартиру. Веселитесь, классно все проходит. Но в момент какого-нибудь дружеского угара кто-нибудь махнул рукой, коцнул телевизор. Или что-то поцарапал. Или задел какую-нибудь дверку. Или что-то случилось с какой-то вещью в вашем доме. Вот вы будете строить из себя хорошего друга и скажете: «Да ладно, ничего, ты же мой друг, ты же не специально, я сам разберусь, сам оплачу ремонт, буду сам...» Или вообще не страшно, что ты поцарапал. Или же наоборот, вы будете поступать по справедливости и скажете: «Ну погоди, мой друг, любимый, хорошенький, может быть, ты как-нибудь возместишь ущерб, купишь новый или... возможно, оплатишь ремонт». В общем, будете ли вы брать с друга деньги, если он что-то у вас сломал или поцарапал в квартире? 8-915-300-106-6. Пишите ваши версии к нам в Messenger Max, также к нам в канал переходите, там тоже оставляйте свои мнения в комментариях. Рассказывайте, если друг у вас что-нибудь поцарапал в квартире или разбил, будете ли вы требовать с него деньги или разберетесь и оплатите сами?
1: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: Кирилл Данилов с тобой. Это шоу «Красавцы Лав Радио». Сегодня в форуме мы разбираемся, а будете ли вы заставлять друга платить за что-то, что он у вас дома поцарапал или разбил, или скажете: «Да ладно, друг, ты же мой друг, сам разберусь». Артем пишет: «Я плохой жадный человек, поэтому, когда мой товарищ разбил большой телевизор, который я только купил, я сразу предъявил претензии. Прошло 4 или 5 лет, мне телевизор так никто не купил». Ну, то есть претензии были приняты, обработаны, но, к сожалению, не отвечены. Вот и минус друг, видимо, ко всему еще к этому. Денис пишет: «Конечно же, я буду брать с друга деньги за порчу имущества. Я же все-таки потратился, купил. Если что-то мелкое, незначительное, ну, то, естественно, брать денег не буду. А если пару суток занимаю другу, то не прошу обратно. А вот тыщенку, если займу, то он отдает. Порой мне тоже в какой-то момент может мелочи не хватить. Из-за мелкой суммы терять друга неохота. В общем, все зависит от масштаба. Если что-то крупное, тогда пора. Если такого крупного пока нет, можно немножечко и подзадуматься». 8-915-300-106-6. Рассказывайте, как считаете вы, если друг разбил или поцарапал что-то у вас в квартире. Заставляете ли вы покупать новое или будете разбираться самостоятельно и сами оплачивать, потому что денег брать с друга неудобно? Пишите нам в канале и также по номеру 8-915-300-106-6.
0: Форум «А что думаешь ты?» Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
11: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: В нашем форуме мы сегодня обсуждаем, нужно ли брать с друга деньги, если он что-то испортил, разбил, поцарапал в вашем доме. Пока что альтруистов немного. Систер нам пишет, кто сломал, тот и платит. Мне что, вообще-то бесплатно все достается? Если бы я сама что-то чужое испортила, то сама бы оплатила вообще без вопросов. Так что не нужно ждать собственного решения. Нужно иметь друзей, которые сами принципиально предложат оплатить. Александр говорит, ну конечно, пусть платит. Он сам виноват. Наверное, он очень богатый, раз такие действия делает необдуманные, правильно. А нечего отдаваться куражу веселья. Нужно следить за своим поведением и за своими действиями. И даже народные мудрости продолжают к нам прилетать. Ведь Максим говорит, есть такое выражение, дружба дружбой, деньги врозь. И, пожалуйста, друг ты мой хороший, до тех пор, пока готов проявлять инициативу в вопросах собственных оплошностей. 8-915-300-106-6. Рассказывайте, как вы считаете, нужно ли брать с друга деньги, если он что-то испортил или разбил в вашем доме, когда был в гостях, или нужно просто по дружбе сказать «Да ладно, я сам разберусь, ты же мой друг». Пишите к нам в канал и также в мессенджер.
1: Форум «А что думаешь ты?»
2: Радио года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
1: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Внимание, Магнитогорск! Сюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.

0: производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: что думаешь ты?
1: Сегодня в нашем форуме мы обсуждаем, заставите ли вы платить друга, если вдруг он что-то разбил в вашем доме, если вдруг что-то поцарапал, будете ли брать деньги или все, сами оплатите, сами расправитесь. Дмитрий пишет, ну вообще в момент приглашения домой на гулянку человека, ты как бы подписываешь договор, что с людей снимается ответственность за что-либо у тебя дома. Хочешь целое, не приглашай, как круто ходить домой к Дмитрию, буквально как в комнату стресса, где все можно вытворять. Ну или просто приглашаешь адекватных людей. Хотя большинство все-таки были за то, что нужно взять деньги с человека. И мне стало интересно, как бы на этот вопрос ответила российская нейросеть Алиса AI. Мы решили покопаться в этом вопросе, дал ей задачку аналитика и медиатора с аналитическим складом ума. Попросил проанализировать эту жизненную дилемму и выстроить оптимальную линию поведения. Сначала она учла несколько нюансов. Была ли это случайность и финансовое положение, также обеих сторон было учтено. Выдала пару отдельных мыслей про психологию, выделила три развития сценария. Первый. Если вещь реально дорогая, покупка бьет по карману, надо спокойно поднимать вопрос о компенсации. Адекватный друг сам все поймет. Второй вариант. Это если ущерб незначительный, проще простить и забыть, потому что нервы и дружба дороже любой вещи из масс-маркета. И третий сценарий. Это компромисс. Например, материальную часть закрыть пополам, а проблемы с покупкой решить вместе за заказом некой пиццы. В заключение, Алиса, я сделала такой вывод. Главное, не давить на человека и не делать вид, что ничего не произошло. Лучше спокойно обсудить ситуацию и вместе потом найти решение, которое устроит обе стороны. Вот как так и считают нейросети своим мудрым нейромозгом. А как считаете вы? 8-915-300-106-6. Можете заходить к нам в канал или оставлять свое мнение в мессенджере. Рассказывайте, как вы считаете, нужно ли брать деньги с человека, с вашего друга, если он у вас в гостях, что-то разбил или поцарапал. И в зависимости от чего нужно или нет, пишите, будем делиться вашими мнениями дальше.
2: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: Форум. А что думаешь ты?
1: В финале наш форум сегодня обсуждали, стоит ли брать с друга деньги, если он что-то разбил или поцарапал у тебя в квартире. Вот Дмитрий нам рассказывает. Ну, понятно, что здесь никаких проблем точно быть не должно, ведь дружбу за деньги не купишь, так что все деньги нужно будет нам поделить. А дружбу оставить дружбой. Ну и Полина рассказывает, что тут вопрос еще в том, что разбили. Если какая-то незначительная вещь, потом бокал, например, зеркало, полку какую-нибудь, хорошая градация, даже до полки дошли, тогда ладно, платить не нужно, скажем, что хорошо погуляли. А если уже что-то более серьезное, типа там телевизора, то вот тут уже реально, будьте добры, хотя бы частичку, но возместить. Чувствуете, шкаф сломался? Покупаем. Полка в шкафу? На совести хозяина. Спасибо всем за ваше мнение. Завтра еще с вами поболтаем. 8-915-300-106-6 это наш номер. Ну и не забывайте заходить в канал, там можно продолжать обсуждение.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ.
11: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
13: «Удачные песни», шоу, на котором будут все. Полина Гагарина,
12: Юлианна Караулова, Сергей Лазарев, легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
14: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: В России будут по-новому бороться с мошенниками. Студенческие семьи получат отдельные комнаты в общежитиях. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России планируют во внесудебном порядке блокировать объявления о продаже абонентских терминалов пропуска трафика, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия. Речь идет об устройствах для массовых обзвонов. Идея обсуждается в рамках третьего пакета мер по борьбе с мошенниками. Вузы будут обязаны с 1 сентября выделять отдельные комнаты в общежитиях для проживания семей студентов. Речь идет о парах, в которых оба супруга – студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственных родителях или усыновителях ребенка того же возраста. Для получения комнаты необходимо предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении, а также подать заявление в образовательную организацию и приложить ряд документов. Включай лав-радиочат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лав-радио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщение о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам 16+. Шимпанзе и бонобо начинают обнимать, целовать и гладить друг друга, чтобы не допустить возможного конфликта. Дружелюбное поведение помогает животным спокойнее делить еду и реже ссориться. По словам ученых, такой способ снимать напряжение появился у общего предка людей и человекообразных обезьян более 6 миллионов лет назад. Возможно, именно поэтому рукопожатия, объятия и другие прикосновения до сих пор помогают людям легче переживать стресс и договариваться. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Кирилл Данилов с тобой. Знаете ли, если бы в наших квартирах поставили камеры National Geographic, все было бы точно так же, как в природе. Ведь шимпанзе и бонобо начинают обнимать, целовать и гладить друг друга, чтобы не допустить возможного конфликта. Казалось бы, когда-то давно, еще 6 миллионов лет назад, появился такой признак, такой способ решения конфликта у общего предка людей и обезьян. И в какой-то момент мы потеряли, утратили эту способность. Вы видели когда-нибудь не конфликт, не семейный, который в последние моменты решался бы объятиями? Вот это вот ссора на кассе, где ты стоишь, говоришь, да я не буду брать, или как вы тут пробили, там на ценнике одно, а вы мне пробиваете другое. И в этот момент вы просто подходите, обнимаете кассиршу, и все такие, ладно, давайте вот как на ценнике было написано, хорошо. Или вот ссора в подъезде, зашел какой-то человек, неожиданно. Вот единственное, что осталось, это рукопожатие. Это какая-то удивительная вещь, которая действительно закрепляет самые ужасные и серьезные конфликты. Просто в конце, ладно, давай руки пожмем и разбежимся, и ведь работает. Открывает этот час Терри Свимси, Mr. Know It All, и через пару треков будем разбираться в тонкостях англоязычных песен в кириллице.

0: Alan Walker, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайан. Broken Strings в эфире Love Radio. Перед тем, как мы разберемся в другой, но тоже англоязычной песне в кириллице.
1: Кириллица.
0: Давайте узнаем, о чем же поет Pink Panthers и Zara Larsson в Stateside. Название трека в целом говорит о том, что девчонки собрались в Соединенные Штаты. Просто сократили Stateside, это в сторону, side, это сторона как раз, в сторону Штатов. Но почему они туда летят? И по сути, небольшой спойлер, эта песня является англоязычной версией American Boy, потому что тематика там очень схожая. Давайте послушаем первую часть.

сталкерша. I'm freezing outside, I feel my skin tight. Я, значит, мерзну снаружи. I'm freezing outside, I feel my skin tight. Кожа вся натянута. My coat is inside. А вот куртка у меня где-то там внутри осталась. But I look up to you. Но смотрю я на тебя. I tracked your plane ride for when you're in tonight. Я отследила твой рейс, чтобы знать, во сколько ты прилетишь. Tell me, when is the next time I'll run into you? Скажи мне, когда мы в следующий раз с тобой встретимся? Run into you, случайно встретиться. It sounds insane, right? Безумно, правда, звучит? I'll take the same flight, а я полечу тем же рейсом. Wait at your bedside, буду у твоей постели тебя ждать. I'll land right next to you, приземлюсь прямо рядышком с тобой. I'm going stateside, лечу в Штаты, where I'll see you tonight, как и где я тебя сегодня увижу. Tell me, how did a girl like me get into you? Скажи мне, как такая девушка, как я, в тебя влюбилась, American boy? А? Как? Послушаем припев.

0: Ну, буквально, my American boy, what can I say, what can I do, что сказать, что мне сделать? I'm trying to be the girl that you're talking to. Я пытаюсь быть той самой девчонкой, с которой ты заговоришь. And maybe you could be my American boy. И, может быть, ты можешь стать моим американским парнем. He could be my American boy. Why can't you say that you want it too? Почему ты не можешь сказать, что ты тоже этого хочешь? I'm flying intercontinental with you. Межконтинентальным рейсом с тобой вместе я лечу. And maybe you can be my American boy. Она британка и тоже в Британии где-то там, точно так же, как и в России 90-х, ищут себе American boys. Pink Panthers и Zara Larsson Stateside в полной версии прямо сейчас с новым пониманием в эфире Love Radio.
1: Спонсор рубрики АО «Суточка».

0: суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз здесь – морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Нужно ловить сигнал ведущего, дозваниваться первым в эфир и занимать свое место в финале. Это не сигнал, это напоминание о его существовании. 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Трип. Красавцы Лав Радио здесь, и значит пришло время немножечко узнать тайны этого дня. Звезды нам выписывали свои предсказания, а мы передаем их вам.
1: Овны.
0: Финансовые вопросы решатся в вашу пользу. Фух.
1: Тельцы.
0: Удачный день для крупных приобретений.
1: Близнецы.
0: Ваше природное обаяние поможет легко расположить к себе любого собеседника.
1: Раки.
0: Вы получите неожиданную и очень теплую поддержку.
1: Львы.
0: Вы окажетесь в центре внимания.
1: Девы.
0: Присмотритесь к окружающим. Возможно, кто-то из них в вас влюблен.
1: Весы.
0: Вы будете чувствовать себя в безопасности весь день.
1: Скорпионы.
0: Смело беритесь за сложные задачи.
1: Стрельцы.
0: День будет наполнен радостными встречами и яркими эмоциями.
1: Козероги.
0: Руководство по достоинству оценит ваше трудолюбие.
1: Водолеи.
0: Спонтанная встреча с друзьями принесет много отличных идей.
1: Рыбы.
0: Прекрасный день для романтического свидания.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Adam Lambert, Under the Rhythm в эфире Love Radio. Совсем скоро поиграем с вами в игру «Сорванцы» для всех, кто готов в моменте взять себе билет и уехать, улететь в другой город. Буду вам рассказывать цены на билеты, вам нужно будет понять, в какой город из трех, которые я назову, можно улететь за стоимость, которую я тоже вам озвучу. 8-915-300-106-6. Напиши «Я хочу», если хочешь присоединиться к игре. 8-915-300-106-6. Пиши нам сейчас в мессенджере «Я хочу». И, возможно, через несколько минут мы сыграем именно с тобой. Проверим твою туристическую интуицию.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до +29 градусов.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза

0: На связи у нас Александр. Александр, доброе утро.
1: Доброе утро, доброе утро.
0: А откуда ты нам дозвонился?
1: Из Москвы.
0: Из Москвы. То есть у тебя возможность в целом попутешествовать, наверное, иногда бывает спонтанно. Или не твой стиль?
1: Наверное, не мой стиль.
0: Угу. То есть ты любишь все проработать максимально. Где в последний раз отдыхал? Куда ездил?
1: Последний раз мы отдыхали с женой в Арабских Эмиратах. В том году это еще было, осенью.
0: Ну да, в том году было спокойнее отдыхать в Арабских Эмиратах. Можно было полегче все это сделать. Давай сейчас попробуем проверить твою туристическую интуицию. Я назову тебе цену билета

0: на сегодня из Москвы в какую-то из трех точек, и, собственно, эти три точки тоже три города назову, тебе нужно будет понять, куда. У тебя будет возможность взять подсказку, но за нее нужно будет выполнить небольшое задание. Готов?
1: Да, давайте попробуем.
0: Итак, внимание, сегодняшняя цена 7600 рублей. И это цена билета до Пхукета, до Перми или же до Минска. Прямой билет экономом на сегодня день в день из Москвы.
1: А какая авиакомпания?
0: А вот не подскажу тебе авиакомпанию, к сожалению, это было бы рекламой, скорее всего. Поэтому пока что только цена. Напоминаю, что у тебя есть возможность взять подсказку.
1: Хорошо, тогда я воспользуюсь подсказкой. Давайте.
0: В таком случае тебе нужно кому-то признаться в прямом эфире в любви.
1: Я признаюсь в любви своей любимой жене Анастасии. Она сейчас меня ждет дома. Я еду к ней. Я ее очень сильно люблю. Жить без нее не могу.
0: И в таком случае у тебя есть шанс приехать еще и с призом, если ты верно ответишь после нашей подсказки. Засчитано. Этот город растянулся вдоль реки примерно на 50-65 километров, из-за чего считается одним из самых длинных в стране. И это Пхукет, Пермь или же Минск. Напоминаю, прямой рейс с экономом на сегодня из Москвы.
1: Давайте, наверное, я отвечу Пермь. Просто потому, что Пхукет слишком дешево до Пхукета. Угу. Минск прямые летают, насколько я знаю. Но все-таки я выберу Пермь.
0: И твоя интуиция, и твои знания тебя не подвели. Это абсолютно верный ответ. Действительно, Пермь 2 часа и 5 минут в пути, 7600 рублей. В Минск сегодня улететь еще дешевле. 4,5 тысячи рублей и 1,5 часа всего лишь в пути. Ну и для Пхукета действительно было очень дешево, потому что самый экстремальный рейс в Пхукет сегодня за 45 130 рублей, но летишь ты сутки с двумя пересадками, причем одна из этих пересадок, прилетев в Дубай, тебе нужно будет переместиться в Шарджу и улететь уже дальше оттуда на следующую пересадку для самых главных экстремалов. Я тебя поздравляю, вручаю подарок от Global White, набор твоей белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации, в комплекте энзимная паста, отбеливающие и реминерализирующие пенки, щетка и полоски для отбеливания, ведь уверенность в себе начинается с улыбки, говорит нам Global White. Спасибо тебе большое за игру, поздравляю.
1: Спасибо вам большое, спасибо большое. Всего доброго.
0: Игра «Сорванцы» вернется к нам уже завтра. Еще проверим как раз-таки лето, отпускной сезон, свою отпускную интуицию. Возможно, кто-то просто возьмет и спонтанно уедет куда-нибудь в отпуск.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Радио, признаваться в любви на всю страну в Love Radio чате ты можешь на телеканале Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам, так что давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+. Ну поехали, давай, дальше!
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: В России предложили ввести дополнительный отпуск для ухода за родителями и пенсионерами. Власти готовят новые ограничения для курьеров. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для сотрудников, которым необходимо сопровождать своих родителей-пенсионеров на медобследование, лечение и реабилитацию. Согласно обращению, что было направлено в Минтруда, такой отпуск составит до 5 дней в год и будет оплачиваться работодателем. Депутаты предложили ввести полный запрет на езду по тротуарам на электросамокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности. Курьеров могут обязать спешиваться на пешеходных пешеходах и в жилых зонах. За разговоры по телефону без гарнитуры во время движения планируется установить административные наказания. У ленты «Джуманджи» будет продолжение. В 4-й картине «Виртуальный мир и реальный столкнутся». Герои видеоигры встретятся с обычными людьми. Премьера ожидается 25 декабря. В эфире Love Radio идет финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим 3-го победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru, категория 18+. Житель Польши погрузился в снег на 2 часа 12 минут и попал в книгу рекордов Гиннесса. По словам Дамиана, он сделал это ради спортивного интереса. Мужчине захотелось понять границы возможностей человека. К слову, поляк закаляется с самого детства, так что просидеть в сугробе для него не подвиг, а очередная галочка в списке. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Еще целый час с тобой Кирилл Данилов, и никак не могу отстать от самокатчиков. А я как человек, который уже 2 дня подряд прокатился, хоть и по 10 минут, но я теперь все. Я теперь с ними, они теперь мой лагерь. Говорят, а давайте запретим еще и езду по тротуарам на электросамокатах, электровелосипедах и прочем. Потом, на дорогах тоже не любят электросамокатчиков и велосипедистов, соответственно, остается бордюр. Нужно всем будет отработать свой баланс и четко двигаться по бордюрчику. Будет своя отдельная полоса. Вот насколько любят велосипедистов и электросамокатчиков, настолько и выделим им полосу, пожалуйста. Легкий, маленький бордюрчик. И как раз в Москве сейчас заменили. Ну, сантиметров 15-20 для комфортной поездки будут. Элли Фарбен и Рене Миллер Body Talk откроют этот час в эфире Love Radio. А мы через несколько песен поговорим про любовь в рубрике «Тут есть Love».
0: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: среди счастливых людей.
1: Тут есть love.
0: Это наша рубрика, где мы говорим о любви и ее разных проявлениях. И одно из главных проявлений любви сейчас, новое, непривычное многим представителям старшего поколения, это, конечно же, не просто любовники, но мемовники. Люди, которые отправляют друг другу огромное количество мемов, общаются стикерами, гифками, видеороликами, чтобы поддерживать связь с друзьями и близкими. Это в целом отражает актуальные события, культурные тенденции, позволяет людям делиться общими интересами и переживаниями, как бы ничего не говоря, но показывая сферу своих интересов и давая топик для обсуждения дальше. Потому что вот ты скинул, казалось бы, какое-то видео, в ответ пришло сообщение или реакция, здесь поддержали коммуникацию и приятно, вроде ты часть социума. Такой обмен может служить не только развлечением, но и способом как раз-таки оказать поддержку в сложные моменты. Вот здесь уже спорно, потому что непонятно, как в сложные моменты тебя поддержит какой-нибудь мем. Да, поднимет немножечко уголки твоего рта, но когда нужен реальный какой-то совет от друга, условно, блин, нечем платить вообще за квартиру в этом месяце, не знаю, что буду делать. И в ответ тебе просто картинка черемша, и ты думаешь, ну ладно, допустим. Ведь эти картинки еще непонятно, как сейчас трактовать. Если были какие-то понятные мемы чуть до, то сейчас абстракция доходит до такой степени, что в целом один мем можно прислать практически к любой ситуации, и дальше делай, что хочешь. Вот такая вот современная форма отписки.

0: Really Want в эфире Love Radio. И продолжают новости приходить нам из чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что он завершился, его герои все еще создают инфоповоды. Марк Кукурелья все-таки набил себе татуировку с лицом главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте. И, как и обещал, он еще, кстати, до начала чемпионата сказал: вот если выиграем, набью себе тренера, который держит кубок, и сдержал свое обещание. Теперь тренер красуется у него на локте. Классная была бы традиция, но вот условно, судя по заявлениям Филиппа Киркорова, у победительницы Евровидения этого года вполне себе на локте должен быть сейчас Филипп Киркоров. Да и вообще, любой тренер должен красоваться на локте, чтобы круто дышать свежим воздухом, если ты едешь вдруг в пикапе. Не знаю просто, где еще человеческий локоть активно участвует, но вот когда ты из машины его вот так вот в закрытой форточке немножечко выставляешь, чтобы всегда тренер был где-то на острие, чтобы он всегда чувствовал свежий воздух победы.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
11: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
12: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
13: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Привет, в эфире Love Radio. И несмотря на то, что Макс Фабиан нас уже вернулся из отпуска, мы все равно отправляем его на оперативное задание. Он собирает истории для вас по городу. В каком формате, узнаем через несколько минут. И Макс появится в эфире с очередной историей.
1: Реклама. Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410.

0: тобой. Ну и давайте зададимся вопросом, а вот бывало ли у вас такое, что самая обычная поездка по городу вдруг берет и превращается в какую-то историю? Историй из поездок огромное количество, я уверен, у вас есть. Знаете, вот когда садишься в машину с одним настроением, а выходишь уже с новыми впечатлениями и улыбкой на день или на ночь, в зависимости от того, когда вы ехали. Ну вот у нас Макс Фабин устроил себе городской эксперимент, он продолжает тестировать тариф вместе в Яндекс.Гоу. Это когда вы вместе с попутчиком, которому с вами по пути вместе едете, а так как маршрут один на двоих, то итоговый чек у вас выходит заметно приятнее на двоих. Ну, самое главное и самое интересное здесь это даже не экономия, а то, что почти каждая такая поездка — это новая встреча и новая история. Кто-то делится забавными случаями, кто-то трогательными моментами из жизни. Так что давайте поприветствуем. Макс, привет! Рассказывай, как тебе роль исследователя городских историй?
1: Всем привет! Слушайте, я прямо втянулся в этот эксперимент, вот честно. Знаете, какое самое крутое ощущение в связи с этим? Вспомните путешествие в поездах, когда он только тронулся, разложили вещи, и вы в абсолютно незнакомой обстановке с незнакомыми людьми через полчаса уже начинаете общаться так, будто вы давно друзья. И вот в нашем эксперименте у меня возникло ровно то же самое чувство. И вот самая главная мысль, какие же у нас классные, открытые, душевные люди вокруг. И буквально через минуту ко мне подсядет мой попутчик, так что будем с ним знакомиться.
2: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
1: Молодой человек, здрасте. Как ваши дела, как вас зовут?
3: Да потихоньку. Вот меня зовут Кирилл.
1: Я ведущий Лав-радио, и поскольку мы сегодня с вами едем вместе в такси, давайте сделаем эти несколько минут яркими и интересными. Какая у вас есть история, которую вы могли бы рассказать на всю страну, связанная с поездкой в такси?
3: Есть у меня одна история. Вот девушкам она, мне кажется, очень понравится. Я как-то пригласил подругу на первое свидание, заехал за ней, заказал такси на площадку. Вот мы на концерт там собирались к друзьям. И как только мы сели в машину, первое, что сказал таксист, что мы очень красивая пара. И он как будто уже что-то знал. Вот. Машина была украшена гирляндами, там приятная музыка. Знаете, вот этих таксистов,
1: да,
3: которые,
1: да, да,
3: прям заботятся о своих пассажирах. Вот. Было прям очень уютно. Он рассказывал всякие забавные истории своей семейной жизни, своего опыта. Мы доехали до точки. Девушка сказала, что в принципе можно уже никуда не идти. Свидание наше удалось. Оно очень было запоминающееся. Вот. И 2 месяца назад мы отметили год отношений.
1: Серьезно?
3: Да.
1: Год отношений?
3: Да.
1: Друзья, вот ради таких историй мы и делаем рубрику «Неслучайные связи». Я вот не просто с комфортом добираюсь сейчас до места, а каждый раз получаю шанс познакомиться с кем-то новым и услышать что-то по-настоящему неожиданное или душевное, вот как история Кирилла. Так что если однажды увидите меня на соседнем сиденье, не стесняйтесь, давайте поболтаем.
4: «Неслучайные связи» в эфире Лав-радио.

0: Imagine, Kids on the Run. Прямо сейчас в эфире Love Radio. И мы завершаем нашу утреннюю тему. Сегодня с вами общались. А стоит ли брать с друга деньги, если он что-то разбил или поцарапал у тебя в квартире? И вот финальная, хорошая такая, добрая история, поучительная. В детстве с другом от Алого Паруса пришла. Играли в прятки в квартире. Он облокотился на окно и под нагрузкой разбил стекло, видимо. Родители с кухни услышали, побежали смотреть, что случилось. В итоге друга скинул с окна и взял вину на себя. Поэтому думаю, что сам разберусь, сам оплачу. Вот ответственности был приучен с самого раннего детства. Не знаю, правда, какой был этаж и что случилось в итоге с другом. Может, он лучше бы заплатил все-таки, чем лететь с окна. Но это уже останется историей. Красавцы Love Radio вернутся завтра в 7 часов утра. Продолжим вас будить. А пока всем хорошего дня. Классных... Что сегодня? Среда? Да, классной среды. Пока-пока.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточный ром.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
10: Я люблю тебя.
9: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Кафе могут обязать бесплатно предоставлять питьевую воду. Отдых по России стал дешевле. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Кафе и рестораны в России могут обязать бесплатно предоставлять посетителям питьевую воду, очищенную из-под крана, вместо того, чтобы предлагать только платную и дорогих брендов. Такую идею депутаты направили в Минпромторг. Ожидается, что в случае принятия изменений стандарты обслуживания повысятся, а напряженность среди населения понизится. В Госдуме предложили создать единый федеральный реестр курьеров. По словам депутатов, в настоящее время нет полноценного контроля за теми, кто каждый день получает доступ к домам, квартирам и офисам россиян. Средняя стоимость размещения в гостиницах России в сентябре-октябре уменьшилась на 9% за год и составила около 6 тысяч рублей в сутки. Наиболее заметное снижение наблюдается в отелях 5 звезд. Оксана Самойлова рассказала о самом сложном вопросе о разводе с Джиганом. По словам блогера, когда ее 6-летний сын Давид спрашивает, почему мама ушла от папы, она не знает, что ответить. Модель добавила, старшие дети реже затрагивают тему расставания родителей, поскольку лучше понимают ситуацию. Напомню, звезды были в браке с 2012 года и разошлись в апреле. У знаменитостей четверо детей. Тони выпустил новую песню. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. В столице открылся ресторан, где гостей обслуживает искусственный интеллект. Нейросети разработали меню и технологические карты. Посетителям помогают и официанты, и кассиры, которые имитируют общение с человеком. Они могут в том числе предоставлять информацию о калорийности, содержании углеводов, белков и жиров в разных блюдах. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Странное ощущение и чувство, когда ты еще не позавтракал, слушать новости про рестораны, да еще с ИИ-интеллектом. Хочу узнать название и сходить. Ну а пока что хорошая музыка. Навстречу нам несет Мадонна.

0: Хаус доставляет Нюша до наших с тобой ушек. Амора называется песня 11.21. Ну а я хочу, чтобы ты доставил себя, естественно, с моей помощью в финал проекта «Билеты в лето». Турецкий вайб у нас прямо сейчас проходит, так что обязательно звони в студию 84959561066, занимай место в нашем виртуальном лайнере и будь таков, как говорится. Ну а 14 августа я с удовольствием подарю кому-то тонну шикарных эмоций и, естественно, турецкий вайб. Звони 84959561066.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: самый любимый момент в этом треке только что прозвучал. Ну, лично мой любимый — Егор Крид, Артик Касти, Карма здесь на волнах Love Radio. Ну, а дальше будет один из любимых моментов наших слушателей проекта.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: Что я люблю во всех этих вайбах, каникулах, сезонах, так это отправлять наших слушателей в большой финал. У нас прямо сейчас на линии Женя, Евгения. С ним познакомимся. Жень, привет.
2: Добрый день.
0: Добрый, здрав... вот это позитивчик. Привет, привет. Как твои дела?
2: Прекрасно.
0: Чем ты занимаешься?
2: Работаю.
0: Работаешь, слушаешь любимую радиостанцию и мечтаешь о...
2: О поездке.
0: О поездке. В Турцию, наверное. Расскажи, у тебя был вообще в этом году, в этом сезоне отпуск?
2: Был в Турцию.
0: Так, стоп, как говорится. А немного ли вам, Евгения, таких хороших поездок? Немного, да?
2: Хорошего не бывает много.
0: Абсолютно согласен с тобой. Хорошо. А тебе понравилось там?
2: Да, конечно.
0: Погода, море, все пляжи, все
2: и
0: классно.
2: И море, и погода, и нужно повторить.
0: Нужно повторить. Так, давай с тобой займемся тем, для начала, что заберем свое законное, надеюсь, место в большом финале, который состоится 14 августа в утреннем шоу. Твоя задача — просто зайти гордо и красиво на наш виртуальный лайнер. У нас 3 палубы, 10 кают. Естественно, надо выбрать свободную.
2: Ну, давайте мы попробуем выбрать 2-ю палубу и 7-ю каюту.
0: 2-я палуба, 7-я каюта. Посерединочке любишь, чтобы, да, вот где-то там, в центре?
2: Так, чтобы не сильно болтало.
0: Согласен, давай проверять, будет ли тебя болтать или не будет.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Но если только от крутых эмоций тебя будет болтать и, естественно, приятное головокружение. Я тебя поздравляю. Я тебя просто...
2: Спасибо
0: не
2: огромное.
0: То, что поздравляю, я тебе еще и желаю выиграть, потому что ты стараешься. Звонишь, участвуешь. Да, и пусть все случится в твою пользу, надеюсь. Хотя, знаешь, что я лукавлю? Я каждому слушателю этого желаю, но тебе, может быть, немножечко больше. Жень, тебе крутого дня и, естественно, хорошей музыки. 14 числа обязательно слушай «Красавцев», окей?
2: Спасибо большое, да, конечно.
0: Все, а ты в большом финале, ну а прямо сейчас Шакира, Burna Boy, Дай-Дай, дальше Ариана Гранде, Seven Rings. Оставайся и слушай Love Radio.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Сады мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: сколько красоты, любви, романтики во всем творчестве Марии Краймбрери, в работе Аморе. Особенно лови наш вайб летний, естественно, любовь здесь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем наполняться ей, любовью и творчеством артистов до конца часа вместе с нами. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark будут. Здесь же Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. И за финалем час треком Blessings от Кельвина Харриса и Клементина Дуглас.
2: Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбери с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Ну вот мы и перешагнули через экватор этого дня по московскому 12.00. Впереди лучший плейлист, возможно, всей твоей жизни, так что давай проверять вместе. А Влад Роксон на старте этого часа, Бибирекса One Day в продолжении. Love, love.

0: умеет Сабрина Карпентер все-таки зацепить внимание, музыкальное внимание слушателей работы Tears здесь в эфире Love Radio. Хочется ее повторно поставить, но я думаю, что такой возможности у нас нет. Зато есть возможность продвинуться дальше по нашему плейлисту.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Очень красивый вокалист был только что от Сабрины. Ну а дальше будет не меньше шикарных работ. До конца часа BTS Come Over. Чуть раньше с нами группа «Градусы» на ресницах. Шикарный вайб, очень летний. Ну и совсем скоро «Иногда» — это группа «Моя Мишель». Слушай Love Radio и оставайся в поисках лучших саундтреков любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
8: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу. Проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.

0: отправляемся в Южную Корею, где набирает популярность гадание на картах Таро для домашних питомцев. Теперь вашу кошку или собаку можно сводить к тарологу, что обычно для собаки означает выезд из дома. Ветеринарка. В целом, наверное, для психики собаки это нормально. Для нее выезд из дома – это лотерея. Либо будут колоть уколы, либо придется тянуть карту. С другой стороны, как и у людей, должны быть какие-то животные скептики, которые, видя карту Таро, вот ты ее выпускаешь из бокса, они начинают сразу... Ужасно!
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Белые медведи в Магнитогорске.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
8: Билеты в продаже. 0+.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Внимание, Магнитогорск! Сюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
2: «Лаврадио».

0: Когда ты ощущаешь, что девушка не может выкинуть тебя из своей головы, ровно так же, как Кайли Минок поет в своей песне «King Get You Out of My Head». Ну, я думаю, что и девчонкам, в свою очередь, тоже приятно осознавать, когда парни думают только о них. 12.50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Давай подумаем о любимых и о тех, кто может ими стать. Под хорошую музыку до конца часа бери Come Over здесь в эфире Love Radio. Ну и в самом финале Эбон. Hello.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены.
4: Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
14: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
15: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
17: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
18: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Сколько хорошей, крутой музыки уже было, а сколько еще будет? Давай прямо сейчас отправимся ей навстречу. Demi Lovato, Cool for the Summer, прямо сейчас.

0: Dream от Алекса Уоррена. Здесь на волнах Love Radio. Мечтаем вместе с Алексом. Мы продвигаемся дальше по нашему листу. Тем временем в Москве 13:20.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Оставайся на нашей волне, на нашем вайбе, и до конца часа ты услышишь супер-хит Don't Leave Kylie от Акцентсера Миши Миллера. Чуть раньше Беарвульф, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство тень.
0: И совсем скоро Зиверт.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: И... Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
4: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав-радио».
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
1: Лав-радио года.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
3: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: крутиться вместе с диджеем Смэшем по волнам Лав-радио. И практически долетели мы с тобой до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-радио.
0: В ближайшие 10 минут будем также наслаждаться крутым плейлистом. Билли Айлиш, Bad Guy через пару минут к нам присоединится. Далее акцент сэра Миши Миллера. Я тебе обещал трек Don't Leave Kali. Ну и в финале звонкий, невероятная эта новинка.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
9: Но есть и другой способ.
10: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Продолжаем наше движение по этой яркой и музыкальной среде. Середин недели, а значит потихонечку планируем выходные, но, естественно, слушаем музыку. Hugill, Emil, Angel, Alternate, Moving to the Sun прямо сейчас. Меня зовут Макс Фабиан, всем привет!

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мари Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio. За солнце.

0: Действительно, светлая грусть в эфире Love Radio играет, особенно миллениальская грусть. Все мы переживали эти самые моменты, когда катались на велике, делали палками ручьи и все в таком роде. Сейчас не знаю, занимаются ли этим дети, но Мария Краймбрери 100% об этом помнит и рекомендует это делать нам. 14:20 в Москве, ты помнишь?
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мы же продвигаемся с тобой дальше по нашему плейлисту. Впереди самое интересное, самое яркое, ну и, конечно же, много ностальгических треков. До конца часа суперхит «Банк» от Зиверт и «Айсгергерт».
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
3: Моя дама бьет туз, поднимая сан.
0: Чуть раньше здесь Леони Калум Скотт «Stay». И совсем скоро Габриэла от «Кетсай». Слушай Love Radio и открывай саундтреки настоящей любви.
4: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
14: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
15: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
17: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: меняет приоритеты. То есть, если вам прилетело какое-то неожиданное уведомление, вы сразу нырнули в это уведомление, а работа осталась где-то там позади, и чтобы обратно вернуться, нужно еще раз перенастраиваться. Так что отвернули телефончик экраном вниз, и какой-то нужен аквариум определенный. Нужно купол поставить, шторки повесить, чтобы коллеги тоже не отвлекали, а то ведь придут и КПД твой понизят. А это нехорошо.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
11: «Лаврадио».

0: самых узнаваемых мелодий всей нашей планеты, этого мира, Baby Don't Hurt Me, в новом исполнении и прочтении Дэвид Гетта и Мари Койлерей здесь на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ровно 14.50 тем временем пробило в столице. Мы же с тобой практически пробиваем стену в новый музыкальный час, но пока что мы находимся перед дверью. Maruf, Boosin, Drunk Groove будут. Также Айсгергер, ты Зиверт, их легендарный банк. И Сикатио Минелли в финале часа Yesterday.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, Ян.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Погнали дальше, навстречу яркому плейлисту крутой музыки. Кстати говоря, в этом часе держи ушки на макушке. Ну а пока Taylor Swift, Check It Out. Дальше Another Talk to You, Fit 54 Ultra. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

0: «Обмани меня раз», «Но дурач меня два» и вообще «Делай все, что хочешь, мне это нравится, потому что ты мне тоже нравишься». Оливия Адамс здесь в эфире Love Radio. Ну, а я тебе скажу не так. Не обмани, не надурач, и просто позвони мне раз, позвони мне два, и, может быть, ты попадешь в прямой эфир и попадешь, конечно же, в большой финал проекта «Билеты в лето». Турецкий вайб в самом разгаре, так что прямо сейчас набирай 8495-956-106-6.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: очень хочется мне, чтобы дойти трек Take Me There продолжали играть, но я не могу уже терпеть, хочу снова ворваться с тобой в проект.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: И надеюсь отправить очередного нашего слушателя, а может быть и слушательницу, скорее всего слушательницу, в большой финал, который состоится 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Давайте с ней познакомимся. Наташа из Орла. Наташа, привет.
2: Алло, привет.
0: Привет, чем занимаешься, как дела?
2: На работе.
0: Ага.
2: Дела хорошие, все замечательно.
0: Я тебя понял. Скажи мне, как там в Орле, лето продолжается или все-таки где-нибудь за границей лучше будет? Шипишь очень сильно, Наташ. Очень сильно.
2: Где-нибудь за границей будет лучше.
0: Лучше.
2: Особенно в Турции.
0: В Турции хорошо, я бы сказал так. Но все-таки дома, на родине, гораздо лучше. Я вот тебя призываю не только за границу ездить. Но! Поскольку у нас есть возможность на халяву отправиться в Турцию, желание присутствует такое, да? А тем более да. В круизе морском. Отлично. Значит, прямо сейчас мы с тобой отправимся в большой финал. Надеюсь, будем выбирать место там, в нашем виртуальном лайнере 3 палубы и 10 кают. А куда бы ты заселилась?
2: Вторая палуба и 9-я каюта.
0: Вторая палуба, 9-я каюта.
2: Угу. Да.
0: Любишь там на галерочке?
2: Ну да, спасибо.
0: Я тебя понял. Да, вполне себе комфортно. Надеюсь, ты там расположишься.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну, конечно. Абсолютно свободная каюта, которая ждала именно тебя, Наташ. Теперь ты знаешь, что прекрасно знаешь, что делать, да? Какого числа и что? Расскажи.
2: 14-го. Жду звонка.
0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Да, все абсолютно верно. Желаю тебе классного времени ожидания вместе с нами. Ну и послушаем музычку. Дискотека «Авария» «Вон Амур» «Кукла» в ремиксе этого года. Прямо сейчас дальше Кайго, Сандро Кавасса «Hold on me».
1: Билеты в лето в эфире «Лав Радио».

0: Песня номер один.
1: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
3: «Лаврадио».

0: Азизам, немного магии в эфире Love Radio. Вот это Ширина в финале этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, если заряжает финал часа Эд Ширен, значит, действительно магия будет. Ее нам доставят до твоих колонок и твоих ушей. Тиесто, Кэрол Джи, Don't Be Shy. Также будет Мадонна со свежей работой Dance 3, с альбома Confessions on a Dance Floor 2. И NSYNC, It's Gonna Be Me, легендарный NSYNC, зафиналит этот час. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. До завтра, услышимся, увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio».
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
9: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
12: Юлианна Караулова.
13: Сергей Лазарев.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Власти раскрыли условия возобновления легальной работы Телеграма. Джареда Лето обвинили в харассменте. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Телеграм все еще имеет шансы работать в России легально, несмотря на предъявленные бизнесмену Павлу Дурову обвинения, сообщили в Госдуме. Для этого компании необходимо открыть представительство, хранить персональные данные пользователей в нашей стране, а также взаимодействовать со спецслужбами. Напомню, ранее ФСБ заявили, что сооснователя платформы Павла Дурова обвинили в содействии терроризму, однако решение об объявлении миллиардера в международный розыск пока находится в стадии принятия. Все сервисы знакомств в России необходимо верифицировать, уверены парламентарии. По их словам, государство должно обязать приложение проверять пользователей, чтобы там могли регистрироваться только подлинные владельцы аккаунтов. Это поможет в борьбе с мошенниками, а также повысит безопасность граждан в интернете. 10 девушек обвинили Джареда Лето в сексуализированном насилии, сообщает BBC. По информации вещательной компании, 4 эпизода коснулись несовершеннолетних. Некоторые из них даже предоставили доказательства в виде переписок и фото. Все предполагаемые случаи происходили с 2002 по 2016 год. Сам музыкант ситуацию пока не комментировал. Эксперты раскрыли правду об эффективности виброплатформ. Фитнес-тренеры уверены, что вибрация действительно заставляет мышцы активно сокращаться и может помочь с тренировкой баланса, увеличением подвижности и восстановлением. Однако заменить полноценные занятия спортом и обеспечить стремительное похудение устройство не сможет. Дело в том, что калорий при таком формате сжигается намного меньше, чем при обычной ходьбе. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищу в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе дня.
3: Что общего у любви и рабочего дня? Никогда не знаешь, когда это начнется и когда может закончиться. Как обещал, с этого часа у эфирного штурвала Love Radio я, Дима Вебер. Первая в часе бриллиант нашего эфира Риана Diamonds. Go!
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Лето, прямо скажем, по крайней мере в Москве, действительно располагает больше конкурсом мокрых кроссов, чем мокрых майк. В этом Тима Белорусских прав. Но мы не теряем надежды, утираем слезы и верим в лучшее, даже дабы не усугублять и без того влажную обстановку.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а мы продолжим час с любимыми всепогодными треками. Ближе к концу часа услышишь Коста Лакоста «Черри Леди». Ближе к концу часа лирик «Обними». А сразу после рекламы Тедди Свимс, мистер Нойрл. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
12: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена Металлург. Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Белые медведи в Магнитогорске?
12: Белые медведи в Магнитогорске!
13: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
14: Билеты в продаже 0+.
15: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефон 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
16: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: мне кажется, что я не боюсь дать себе шанс отмотать пленку и заново записать, поет лирик в треке «Обними», и в этом случае я готов подписаться под каждым словом, ведь иногда мы настолько серьезно относимся к первым шансам, что кажется, что они единственные в нашей жизни. Но судьба, если верить в свои силы, обязательно даст тебе новые возможности. Нет, ну согласитесь, в школе мы совершенно не боялись вырвать из тетради страницу с плохой оценкой, так что включаем своего внутреннего школьника и не стесняемся переписывать свою жизнь каждый раз заново.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а историю этого часа мы допишем вместе. Сразу после рекламы Коста Лакоста, Черри Леди, Билли Алиш поддаст драматизму треком Birds of a Fever. Ну а финальным аккордом станет Алекс Уоррен и работа Fever Dream.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Исследования по старению войдут в ОМС. Стали известны подробности нового сезона американской истории ужасов. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В программу обязательного медицинского страхования с этого года входит исследование по старению человека, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Так, врачи будут оценивать риски возникновения профильных заболеваний и проводить скрининги. В некоторых регионах уже начали консультировать по вопросам второго долголетия. Аферисты обманывают таксистов. Как рассказали в МВД, при оформлении заказа злоумышленники указывают, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят назвать код из СМС. Оксана Самойлова призналась, что ее дети ни разу не были в метро. Подробности читай на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Суд оставил в силе приговор Елене Блиновской, осужденной за уход от налогов для дальнейшего отмывания денежных средств. Напомню, в октябре 2025-го блогеру изменили срок наказания на 4,5 года колонии. Он заканчивается в апреле 27-го. Помимо этого, интернет-звезда должна выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей. 13-й сезон американской истории ужасов станет встречей всех главных героев. Создатель проекта Райан Мёрфи рассказал, что фанатов ждет настоящая ретроспектива всей франшизы. Зрители увидят 13 эпизодов, Сара Полсон сыграет сразу 7 персонажей, Эван Питерс 5, а Джессика Лэнг вновь появится в образах всех 4 своих легендарных героинь. В Эквадоре питомцев стали приглашать в качестве свидетелей на свадебные церемонии. Кошки и собаки ставят отпечатки лап вместо подписи, а некоторые даже приходят в специально сшитых костюмах. Дело в том, что у местных домашние животные считаются полноценными членами семьи. Ведь на 19 миллионов жителей страны приходится больше 7 миллионов пушистых. Это были новости.
3: Чтобы получить высшее образование, нужно как минимум 4 года, а чтобы научиться любить, может потребоваться целая жизнь. С тобой магистр Love Love Логи и Дима Вебер на старте часа, Али Фарбеллер и Миллер, Body Talk.

0: Это Тейт Макрей, Just Keep Watching. Ну, исходя из того, что певица очень популярна в социальных сетях, то просьба, исходящая от нее, просто продолжать смотреть вполне ожидаемо. Но, кстати, тут и офтальмологам есть к чему присмотреться, и даже с одним закрытым глазом. Очевидно, что песня — готовый профессиональный гимн.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Подыскать трек под стать своей профессией сможешь и ты. Ближе к концу часа для моряков добро, море привет.
2: Море привет, я так боялся, что-то не успею.
0: Чуть ранее, очевидно, для экстрасенсов Бенсон Бун, Mystical Magical. Ну и для всех, кто не успел похудеть к лету, Somber, My Body Isn't Ready, после рекламы. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето. Турецкий вайб». Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
3: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
4: Реклама.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Белые медведи на льду!
1: Белые медведи на льду!
2: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: судя по последним новостям, Клава Кока окончательно вкрашилась в Диму Масленникова, а вот Чат Нилетто, уверен, покинула давно. Но главная особенность всех отношений, будь то любовная история или дружеская, каждый из них оставляет свой след. Одни как след от помады на воротнике, случайно оставленный, плохо выводится. А другие как опрокинутый бокал красного вина на белую рубашку. Такое уже проще выкинуть.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо музыкальных планов, сразу после рекламы лови твои любимые треки. Ed Sheeran, Shivers, Temper City, Self-Aware, Rehab, Soften the Gains, All Night.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свиридовой.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
18: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
19: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Многодетным россиянам напомнили условия ипотечных каникул. Слушатели Love Radio отправятся в отпуск мечты. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Многодетные заемщики с 1 сентября смогут брать полуторагодовалые ипотечные каникулы, напоминает российская газета. Меры направлены на пары, в которых один из родителей часто вынужден временно прекращать трудовую деятельность для ухода за ребенком. Отмечается, что первые 6 месяцев семье предоставляется полное освобождение от выплаты и основного долга, и процентов, а с 7 по 18 начнут начисляться проценты на остаток. Но погасить их нужно лишь по окончании льготного периода. Группа «Руки вверх» отметилась в топ-10 рейтинга популярности у россиян. Как выяснила газета «Ру», коллектив Сергея Жукова переместился с 26 на 6 строчку, опередив Мию Бойко, Гуфа и Диму Билана. По оценке экспертов, взлет интереса связан с двумя масштабными шоу «30 нам уже», которые состоялись 25 и 26 июля в Лужниках в честь 30-летия группы. Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции, которая состоится 14 августа. Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. 80-летний инженер создал машину из дивана. Житель Кубани воплотил давнюю мечту, установив на колесной платформе уютный диван, столик, домашний торшер и даже полноценный телевизор. На приборной панели выведен специальный индикатор, показывающий остаток заряда батареи. Протестировать самоход-лежанку могут все желающие в свободном режиме. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Прекрасного вечера.
3: Если чувствуешь, что выгораешь, вспомни, что ты не лес, а скорее всего дерево, которое просто пускает корни не в том месте. С тобой по-прежнему я, Дмитрий Лесничий. Извините, Вебер на старте, DJ Гожа, Days in the Rule и Melody, Мечико.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Эбен, рассуждающая о бесконечности в продолжении часа на волне Love Radio. И вечером, в среду, между прочим, тоже есть вещи, которые можно делать бесконечно. Первая, разумеется, заказывать суши, ну а вторая — слушать Love Radio. Desire прозвучит в ближайшие 40 минут. Слушай в эфире Love Radio от Кэлвина Харриса и Сэма Смита. Чуть ранее Тэйм Импала и Дракула. Трек «How Long» от Тувело тоже прозвучит в нашем эфире. Love Radio. Саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
8: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
13: Белые медведи в Магнитогорске?
14: Белые медведи в Магнитогорске!
15: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
16: Билеты в продаже 0+.
17: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
18: Love Radio.

0: отправляемся в Южную Корею, где набирает популярность гадание на картах Таро для домашних питомцев. Теперь вашу кошку или собаку можно сводить к тарологу, что обычно для собаки означает выезд из дома. Ветеринарка. В целом, наверное, для психики собаки это нормально. Для нее выезд из дома – это лотерея. Либо будут колоть уколы, либо придется тянуть карту. С другой стороны, как и у людей, должны быть какие-то животные скептики, которые, видя карту Таро, вот ты ее выпускаешь из бокса, они начинают сразу... Ужасно!
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
3: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если бы Шекспир знал, что однажды Тейлор Свифт вдохновится Гамлетом для написания песни, то я не уверен, что мир увидел бы великое произведение классика. Но какие времена, такие и Офелии.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее в часе то, что возможно вдохновить тебя. To the Law и работа How Long и Manhattan от группы Banderas.
2: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Банки смогут блокировать переводы из-за вирусов. Установлена связь между поздним завтраком и долголетием. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки со следующего года смогут блокировать операции, если на гаджете клиента обнаружат вредоносную программу, выяснил Интерфакс. Эксперты уточняют, что для проверки кредитная организация должна получить доступ к файловой системе смартфона. Если перевод будет отменен по ошибке, клиенту следует обратиться в отделение финучреждения. У россиян есть возможность потребовать компенсацию за каждый час задержки багажа в аэропорту, пишет Москва-24. По словам юристов, выплата не полагается только в случае, если перевозчик докажет, что причиной просрочки стал форс-мажор. Возмещение можно запросить и на вынужденные траты, например, необходимые вещи, которые пришлось купить во время ожидания. Нейросети могут передавать загруженные в диалог данные и фото третьим лицам. Это происходит из-за хакеров, небрежности или несоблюдения инструкций, передает газета.ру. При этом эксперты по кибербезопасности отмечают, что вся информация, которую мы загружаем в свое электронное устройство, если оно подключено к интернету, также может оказаться в чужих руках. «Один дома 7» может выйти со взрослым Кевином. Walt Disney Studios планирует возродить известную семейную франшизу с Макалеем Калкиным в главной роли. Об этом сообщает издание The Town. Сам актер ранее заявил, что готов вернуться к истории своего культового персонажа. Поздний завтрак продлевает молодость. Ученые определили, что прием пищи после 10 утра помогает замедлить возрастные изменения и сохранить здоровье. Секрет кроется в продлении периода ночного голодания. Это снижает уровень инсулина, заставляет организм активнее расходовать запасы жира и снижает нагрузку на внутренние органы. Такой режим особенно подходит тем, кто поздно ложится спать и по утрам не хочет есть. Это были новости Love Radio.
3: Если любовь действительно похожа на сон, то сон, прерванный ночным походом к холодильнику, считается изменой. В избежании гастрономического абьюза переключаемся на музыкальный вайп. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Час откроет Медуза и Генри Камомайл. Don't wanna go home.

0: и Тревор Дэниел только что вполне себе драматично рассказали о ситуации, когда любовь растаяла вместе с утренним туманом. Не знаю, как по мне, так это очень даже приемлемый вариант. Ну, во-первых, завтрак никому не надо готовить, а во-вторых, есть повод позлорадствовать, ведь тот, кто уходит утром после ночи любви, наверняка попадает в самые жуткие пробки.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее треки, которые помогут тебе справиться с любыми затруднениями на дорогах. Ближе к концу часа BTS Come Over. Чуть раньше Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл. Ну а сразу после рекламы Леони и Каллум Скотт Стей. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: «Лав Радио» года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
5: Реклама.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Маршмеллоу и Jonas Brothers только что об удивительном свойстве жизни растягивать мгновение вечности и целые отрезки жизни сжимать до мимолетного воспоминания. Ну, а я лишь хочу напомнить, что важен каждый момент, и пусть не все они будут классными, но каждый из них точно должен быть прожит так, чтобы мы запомнили его

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: А далее треки, которые придадут особенных красок твоему вечеру. BTS, Come Over, Madonna и Martin Garrix с работы Bizarre. Ну а я, Дим Вебер, на сегодня прощаюсь и желаю вам теплого вечера в компании Love Radio.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
16: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
17: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз ТВ и Love Radio.
18: Я люблю тебя.
17: Love Radio Chat на Муз ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Колоссальный и традиционный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. Первые 20 минут скрасим главными танцевальными хитами в миксе Love Power от DJ Light. У микрофона Максим Абдуллин. Хорошего вечера.
0: Love Radio представляет
1: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light в мэшап-проекте Love Power.
1: Прямо сейчас все самые горячие треки в

0: фирменный микс Love Power от DJ Light в эфире Love Radio. Сопровождаем твой вечер танцевальными хитами с понедельника по четверг стабильно в 20.00 по московскому времени. Ну а что ждет тебя в ближайшие минуты, сейчас расскажу. Звонки Кэти Перри, Олеса, Али Фарбен и Рене Миллер сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один.
1: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Элли Голдинг, Deep Blue Swell и Close to Me в эфире Love Radio, где продолжим доставлять в твои динамики только абсолютные хиты, и вот какие будут впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: С проверенным хитом Don't Stop the Music от Рианы завершим текущие 60 минут. Немного раньше Ed Sheeran, Bad Habits, Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэт сразу после небольшой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
8: А на накопленные бонусы...

0: Управляемый вертолет.
1: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Твоя тишина обитает во мне.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Егор Крид, Артик и Асти, Мари Грайм, Рири, Сергей Лазарев, Боб Синклар. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Хьюгель, Эмил Энджел, Алджернейт, Moving to the Sun. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio.

0: Привет, это Сергей Лазарев. Ты слушаешь Love Radio.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем шепотом.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: Хочу клубный хит из 2011-го Като «Turn the Light Off» в эфире «Love Radio».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Love Radio».
0: Ну и вместе с самой разнообразной музыкой проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Джонни «Никак».
2: Как бы ни старался, никак.
0: Чуть раньше недавний гость красавцев Акмаль «Любовная».
2: Ты в мои объятья, а нам так лучше, в городе все
0: пахнет. И после небольшой паузы Шакиры «Burna Boy» «Дай-дай». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Стоп Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето. Турецкий вайб». Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Бесконечная история любви.
1: Это Love Radio.
2: Али в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: И как ни старались, время, проведенное без музыки, никак не сравнится ровно с обратным, поэтому скрасим ближайшие минуты этого часа вот в какой компании.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Точку в этих 60 минутах поставит большой хит «Айова» «Маршрутка». Филипп Киркоров, «Луиза», чуть раньше и «Ариана Гранде», «Hate That I Made You Love Me», сразу после короткой паузы. Ну и, как всегда, традиционно больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: В новом часе скрасим твое время большим музыкальным разнообразием. И вот кто будет в первые 20. Звонки Дуа Липа, Marshmallow на старте Another Talk To You. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: вираже. Дежавю. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот какими хитами скрасим остаток этого часа. В ближайшие 40 Madonna, Dance It Area. Немного раньше Thump, My Body Isn't Ready. И после небольшой паузы Медузы и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Мадонна, Density Area. Название трека отсылает к одноименному нью-йоркскому клубу, где в начале 80-х годов началась карьера певицы. Впереди же больше хитов, и сейчас расскажу, с какими проведем финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В небольшой, но разнообразной компании проведем последние минуты этого часа. Фри Мейсон, Софилис Бэкстер, Heartbreak Make Me Dance, Филипп Киркоров, Луиза через мгновение. Ну и больше 100% саундтреков твоей любви в новых 60 минутах.
1: Love Radio.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи.
2: Моя Мишель, ЛСП, One Republic, Адам Ламберт, Зиверт. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Тедди Суимс, мистер Новый Дол. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Светочка, моя Мишель и ЛСП в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какие хиты принесут следующие 40 минут этого часа. Пацаны из Коста Лакоста, Cherry Lady.
2: А ты пахнешь домфон. Cherry, cherry, cherry.
0: За экватором Алекс Уоррен, Fever Dream. После небольшой паузы Тейм Импала и Дженни Дракула. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: Love Radio представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Франции его визитная карточка Аркейд. В эфире Love Radio. Ну и вот с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшой музыкальный отрезок. С третьим месте с Pussycat Dolls Stick With You из музыкального прошлого. Через пару секунд Costa La Costa Cherry Lady. И, как всегда, больше 100% саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра. Радио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Лав Радио.
2: Слушай Лав Радио дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Лав Радио.
1: Включаю Лав Радио. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: ваши минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.